котором сопли бегут от страха, мысли бегут от мяка, детство выгорит.

половину самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых стен.

0: ночи навороченную азбуку дня. И веселые картинки сыны помои, и бездомные лужи, и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и дрейфующие льды, цепкий янтарь исторических истин, долгий ящик ожидая себя, перерыв на старое,
1: за старое.
0: Траурной бабочки весомый полет, скрипучие гербарии немыслимых слов,
1: немыслимых слов, немыслимых слов,
0: оглушительная доза неземной тишины, угольная пыль пережеванных слов,
1: пережеванных слов, пережеванных слов,
0: живописные поля братоубийственной брани, искусственный кукиш запоздалой любви.